0: Чанга!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джа! Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
0: Hello, this is Radio Vladivostok. It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: hope you are safe out there tonight.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: This is Ruslana and these are the wild energy.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь мы.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: Direct from Palm Beach.
4: Direct from Palm Beach.
5: This is Radio Vladivostok with you, DJ Dila from the East. Руслана.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: расслабьтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless сфотографируйте себя в полном восторге и тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio, but these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio, so we are changing the name soon. The election is coming up, so I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine. I love America!
2: We've got some severe fog in the area, probably from a giant fog machine. Expect some strobes and lasers and some DJ sets. Some ecstasy expected in spots. Others will be coming down and then hating life. Trip Michaels, Weasel Weather.
1: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I want the American dream. I want to be fat and afraid.

0: Давай! You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild!
1: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я

0: Сити. Из Владивосток FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
2: Руслан! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.

потому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.

0: saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг! Блядь, скупина!
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

0: If You Still Can.
1: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы жить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
2: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty.

0: хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Vladivostok FM, do you feel wild energy? I'm your DJ for these great tracks. Contemporary Eastern European music, rock, rap. Maybe you haven't heard this music? Maybe you can find Russia on the map. This is okay. It's very much like here, Texas. A lot of nice people, but the politicians like to throw out votes and take over the country. Don't let them win Liberty City. You hear me? Let's do some more music. And wow! Energy. Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.

0: super classy Dutch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch me. Пшо нафиг! Іде скопина!
1: Комьюнити-радіо для вас точних європейців Liberty City!
2: Владивосток FM.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ. Not you.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, на зубах.

0: listen to music on a speaker the size of a penny. Катастрофа!
1: Комьюнити-радио для восточных евреев.

0: listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.
1: Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Medicate me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Я люблю этот город. Это мой город, бро.
0: Hello, Liberty City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM. Wow! Liberty City, I, Ruslana, will take you into the evening. Something you always wanted.
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.
1: Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя. Hop, hop, hop.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
2: This is Ruslana and Visa.

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now it's time for some Russian hip-hop. Can read.